0: Раз, jeden, jeden, raz. Раз, раз, йо. Раз, раз, ей. Przestań ty ziubać.
1: SK Bydgoszcz.